юродивым, сподобляемся умозрение этого покрова Божией Матери, который распространяется сегодня и над нами. Неоднократно Божья Матерь защищала и спасала города во внезапных бедствиях, защищала и спасала христиан, которые просили искренно, с молитвой усердную о ее помощи. Вспоминается житие Прокопия Христа ради юродивого Устюжского. По происхождению он был немец из Германии, купец, который в XII веке прибыл в Великий Новгород и настолько был поражен красотою и торжеством и чистотой веры православной, что он принял на себя христианство православное и не только стал христианином, но принял на себя подвиг юродства Христа ради. Жил в Великом Устюге. Предание говорит, что он постоянно читал Евангелие, которое, как и присуще ему, сыну немецкого народа, было написано на латинице, на немецком. И он все время читал, но он был молитвенник за наше Отечество. Часто он подвергался насмешкам, биением, изгнанием отовсюду, но все это смиренно терпел. И вот в одно время он ходил по городу и с великим плачем умолял горожан покаяться, говоря, что за грехи города город должен погибнуть. Но все смеялись над ним. Никто ему не верил. Кто-то с издевкой только смеялся и обзывал его. Кто-то бросал в него камни, кто-то гнал от своего двора. Но он со слезами ходил и плакал, всех призывая к покаянию, говоря, что если не покаетесь, город погибнет. И вот на третий день, самый пик дня, когда светло было на улице, вдруг небо затянули страшные черные тучи. Молнии сверкали беспрестанно. Гром был такой, что не было слышно человека при разговоре, не было слышно голоса. И люди пришли в страх и бросились к городскому кафедральному собору. А в этом соборе уже на коленях, весь в слезах, стоял Прокопий Христа ради юродивый, молясь за город, который в безумном ослеплении греховном оскорблял своего праведника и не слушал через него звучащего божественного призыва о покаянии. И вот, когда весь народ, собравшийся в соборе, видя такое бедствие, с рыданиями упал и стал молиться, то Прокопий Устюжский встал перед икону Благовещения Пресвятой Богородицы. У нас на иконостасе стоит большая икона Успения. Это точная копия Устюжского Благовещения, перед которой молился Прокопий Христа ради юродивый. Изображение в точности соответствует подлиннику древнего XII века. Мы в свое время, когда писали эту икону, то брали разрешение у директора Третьяковской галереи, чтобы скопировать древний подлинник. И вот как раз вот эта икона была свидетельницей молитвы блаженного Прокопия и покаяния всего города. И случилось чудо. От иконы хлынуло мира. Да в таком количестве, что наполнили все церковные сосуды, в таком обилии источал образ Божьей Матери Благовещения святое мира. И люди пришли в воодушевление, что услышана их молитва, услышано и принято их покаяние. Божья Матерь берет их под свой покров и свое заступление. И как следствие этого, вдруг те страшные тучи с громами, молниями, все отошли от города и стали над лесом.

0: над лесом разразились каменным градом, камнепадом. Была выбита огромная территория. Десятки гектар леса были просто растрощены и выбиты камнями, которые падали с туч. Но при этом в лесу не погибло даже ни одно малое животное. Так Господь, любящий свое творение, поступил, показавши, какой мог бы быть гнев над городом, который не раскаивался в грехах своих. Неоднократно Божья Матерь являла заступление не только по молитвам святых угодников Божьих. Я вспоминаю архимандрита Кирилла Павлова, духовника Троицы Сергиевой Лавры, который рассказывал сам о себе, что он вырос в простой крестьянской семье, и родители его были благочестивы, но когда он был подростком, то родители отдали его в райцентр в соседний, где жил старший брат, в семью старшего брата. И там уже в окружении молодежи и беспечности, он говорит, я растерял плоды веры и благочестия. Началась война, пришел 1941 год. Его мама, благочестивая христианка, почитание которой он сохранил на всю жизнь и ежегодно бывал на могиле ее в день Радоницы, служа панихиду, она благословила его иконой Божьей Матери Казанской, сказавши, «Сынок, пускай Божья Матерь сохраняет тебя и покрывает, а я всю войну буду поститься. Пока идет война, я наложу на себя пост ради того, чтобы ты остался живой». Мама всю войну постилась его. И вот он говорит, что он в 41-м, призванный на войну, тот же год попал в плен. Их вели колонной пленных солдат, окружали охранники, овчарки. И вот они шли по лесу, загрузая ногами в сухом песке, голодные, не имея даже возможности напиться воды. Многие изнемогали и начинали отставать от колонны или падали в колонне. Их тут же пристреливали. А отец Кирилл, он был такого небольшого росточка, худенький. И он, видя такое бедствие, он взмолился Божьей Матери, что Царица Небесная, ради благочестия и молитв моей Матери, которая сейчас за меня молится, ради того, что она вручила меня грешного Твоему заступлению, не оставь меня, спаси меня. И как он рассказывал, вдруг над моею головою, как бы повернутая ликом к земле, вверху показалась икона Божьей Матери Казанской, заступницы усердной, которой его благословляла мама. И от этой иконы прозвучал властный голос: «Остановись и стой!» Он, подчиняясь этому властному голосу, исходящему от иконы, которую только он один видел, он остановился. Колонна пленных шла мимо него, как бы его не замечая. Шли и охранники, тоже не обращая внимания, что он стоит. Он говорит, а я стоял со страхом. Сейчас заметят. Сейчас толкнут прикладом автомата. Но все проходили, никто не замечал. И вот уже конец колонны. Вот уже последние пленные проходят. Вот идут мимо него охранники с собаками, не обращая на него внимания. А я, говорит, стою со страхом, сейчас увидят. Сейчас передернут затвор и застрелят. Но вот колонна уже ушла дальше, на десятки метров, а я все стоял и боялся сдвинуться с места, ожидая, что вот повернутся и полоснут очередью с автомата. Никто не повернулся, никто его не заметил. Колонна пленных с охранниками, скрылась за поворотом леса. Я еще некоторое время, он говорил, стоял в оцепенении, а потом бросился бежать в лес, затем перешел линию фронта и закончил войну в Вене, в Австрии. Всю жизнь он носил с собой Евангелие. Евангелие он знал наизусть. Марк Харитонович Трофимчук, который учился вместе с ним и был регентом нашего хора, рассказывал, что когда мы писали сочинение на евангельскую тему, то цитаты мы часто помнили наизусть, но необходимо было указывать, какая глава и стих. Это надо было искать в Евангелии, этого мы уже не помнили. Мы просто шли к отцу Кириллу и спрашивали у него, вот такая цитата, какая глава, какой стих? И он безошибочно наизусть говорил нам главу и стих Евангелия. Евангелие он знал наизусть. После войны он пришел и поступил на богословские курсы, а потом всю жизнь был духовником Троицы Сергиевой Лавры. И множество народа в то безбожное советское время, когда на территории Советского Союза осталось всего лишь 10 монастырей, многие люди ехали к отцу Кириллу за утешением, за помощью молитвенной, за советом. И доброта отца Кирилла и его добрые советы были таковы, что люди часто его называли «Отец Кирилл нам не батюшка, а матушка». Так говорили о нем. Но мы сегодня, братья и сестры, вернемся к самой теме покрова и заступничества Божьей Матери. Как видите, по молитвам Его Матери, которая взяла на себя подвиг молитвенный и постнический, Господь не просто сохранил жизнь ее сыну, но сделал его духовником. Многих тысяч, сотен тысяч людей, которые прибегали к нему за советом. За молитвы матери своей Божья Матерь сделала его своим любимцем и духовником, мудрым, богомудрым духовником для многих. Так и молитва может множество сотворить чудес, братья и сестры. Мы в сегодняшний день в храме собрались и молимся. Множество народа в сегодняшний день желали бы наполнить стены нашего Успенского собора и Покровского храма. Мы сегодня в Покровском храме не служим по той причине, что там сейчас стоит просто часть ризницы, собранная в самом храме, поэтому не совсем удобно, как бы было бы прихожанам стоять посреди вещей, которые собраны и сложены под сводами храма Покрова Божьей Матери, потому что ризница разбита наша. Но мы в сегодняшний день молимся в храме ее Успения, где она также присутствует, потому что сказано в тропоре Царицы Небесной: «Во Успении мира не оставила еси Богородице». «Приставилась еси к животу, к жизни, Мать Исущей живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша». Смерть разная бывает. Бывает физическая, которую мы привыкли видеть. Бывает смерть духовная, когда сердце у человека охладевает, когда ум не воспринимает ничего божественного, когда живет какими-то перипетиями, соблазнами современного мира. Мы молимся об избавлении и от таковой духовной смерти. Мы просим Царицу Небесную, чтобы она оживила наш разум и наши сердца, вселила в нас надежду, отогнала далеко всякое уныние. Чтобы мы, братья и сестры, оживившись духом с живым сердцем, стояли перед изображением на иконе нашей любящей Матери, которая простирает над всеми нами сегодня свой материнский молитвенный покров. Когда-то она защитила город Константинополь, когда-то она защитила Великий Устюг, где люди должны были погибнуть, за грехи их и беззаконие, как и проповедовал Прокопий Устюжский. Когда-то она сохранила духовника и великого молитвенника отца Кирилла. Она может сохранить и хочет сохранить каждого из нас. Только мы, братья и сестры, должны с искренней молитвой обращаться к Божьей Матери. Как любящая мать наша, которая родила нас, воспитала, вскормила, заботилась, не спала ночами, как чувствует холодность какую-то нашу по отношению к ней, или грубое, неосторожное слово, или нашу строптивость, и они болью отражаются на ее материнском сердце, так и Божья Матерь чувствует душевное движение каждого из нас. Так пускай сегодня душевные движения наши будут от любящего сердца исходить, от покаянного настроения, от ума, простертого туда, ввысь. Чтобы мы сегодняшний день, братья и сестры, не только каждый о себе думали, но готовы были бы обнять весь мир душою своею, а сердце свое устремить туда, к престолу Божию. Где сегодня стоит перед престолом, простирая руки свои материнские, и молится за нас, Божья и наша по благодати Мать, Царица Небесная, которой вручил Господь в молитвенное заступление всех нас, весь род христианский. Великое утешение и великая радость для каждого из нас лицезреть на иконе Божью Матерь. Будем же стремиться так, чтобы и в раю увидеть и возрадоваться о Царице Небесной. Хотя Божья Матерь в своем заступничестве роду христианскому, она не останавливается присутствием только в раю у престола Сына Своего и Бога. Тот же Андрей, Христа ради юродивый, однажды был восхищен в рай. И ходя по раю и видя многих ангелов и святых, он говорил: «Покажите же мне жилище, где пребывает Божья Матерь. Так хочу видеть Царицу Небесную». И ему сказали: «Ее здесь в раю нет, она пошла на землю помогать страждущим». Она пошла на землю помогать страждущим. Она сегодня ходит между нами. Она сегодня преклоняет ухо свое материнское к каждому из нас. Как мать, когда ребенок даже посреди ночи закапризничает и заплачет, тотчас вскакивает и бежит к колыбели, чтобы посмотреть, все ли хорошо, все ли благополучно, всем ли доволен, и тут же по-матерински с любовью, прерывая свой сон, укачает, успокоит свое дитя. Вот так точно и Божья Матерь сегодня на каждый наш стон, на каждую нашу слезу, на каждую нашу молитву, на каждое наше воздыхание преклоняет ухо свое и по-матерински старается утешить нас, скорбящих, давая нам, братья и сестры, надежду. Мы здесь не сами, мы не одни. К нам на землю из рая спустилась Божья Матерь, которая не оставит рода христианского, но услышит молитву нашу и совершит, мы верим в это, чудо своего материнского заступления. Аминь.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь митрополита Святогорского Арсения Яковенко, наместника Святоуспенской Святогорской Лавры, произнесенную в день празднования Покрова Божьей Матери.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С праздником Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии! Поздравляем! Сегодня в эфире проповедь священника Евгения Николина, настоятеля храма во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе Ати, произнесенная за праздничной божественной литургией. Далее жития святых, священномученика Киприана и мученицы Иустины, блаженного Андрея, Христа ради юродивого, преподобной благоверной княгини Анны Кашинской. Евангельское чтение с толкованием. Акафист перед иконой Божьей Матери, именуемой «Покрывающая». Затем рубрика «День в истории России». Урок церковно-славянского языка, подготовленный кандидатом филологических наук Ниной Павловной Саблиной, поэтика Псалтыри, толкование 12-го псалма. Рассказ о чудесном обновлении иконы Покрова Божьей Матери в Санкт-Петербургском Свято-Иоанновском Ставропигиальном женском монастыре, что на Карповке. Проповедь протоиерея Игоря Филина, настоятеля храма во имя преподобного Серафима Саровского, что в Песочном. Передача детям продолжит нашу программу. А в завершении слово митрополита Святогорского Арсения Яковенко, наместника Свято-Успенской Святогорской Лавры, произнесенное в день празднования Покрова Царицы Небесной.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе Ати за литургией.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех вас, дорогие братья и сестры, мы поздравляем с праздником великим Покрова Пресвятой Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Пресна Девы Марии. Сей благословенный день наречен в честь милости, которую вновь проявила и проявляет Преблагословенная Матерь Господа нашего. Она всех нас усыновила в лице святаго Евангелиста, апостола Иоанна, еще тогда на Голгофе и по сей день не оставляет своими небесными молитвами и переживаниями за всех тех, кто обращается к ней, за всех тех, кто просит ее заступничества усердного. Днесь, как говорит нам сегодня тропарь праздничной молитвы, благоверные люди светло празднуют то, что Пресвятая Богородица посетила народ свой верующий и благочестивый и избавила его от всякого зла. Ангелы, архиереи, апостолы и весь собор святых сегодня восхищен в этот преблагословенный день для того, чтобы прославить ее святое заступничество, ее память и милость, которую она проявила в день заботы, когда люди страдали. Обычно люди страдают тогда, когда бывают всякие разные волнения. Это и война, и разные землетрясения, наводнения, голод, лишение и все то, что связано с некоторым злом, Богом попущенным для спасения всего рода человеческого. И вот также в Византии, в этой империи, когда было разное нашествие иноплеменников, разные междоусобные брани, во время всеночного бдения люди проявили заботу и молитвенно обратились к Пресвятой Богородице, чтобы она избавила и оградила их от всякого зла. И святой блаженный Андрей, Христа ради юродивый, увидел владычицу на воздусе со всеми молящимися, и она сняла свой мафорий и покрыла всех от грядущего зла, избавила от всех тех испытаний, которые Господь хотел попустить этим людям, этой стране, этой области, потому что очень часто люди отклонялись от чистоты православия. Люди забывали молитву, забывали богослужение, не участвовали в таинствах нашей Святой Соборной и Апостольской Церкви и как бы жили по себе, самостоятельно, своевольно. И Господь терпит до конца, потому что Он человеколюбец и долго терпелив. Но вот однажды Он иногда так вот для вразумления человека посылает ему испытания. Также и вот сегодня наша страна переживает испытания, когда отстаивает правду, когда отстаивает чистоту и прежде всего, конечно, церкви нашей. И вот святитель Феофан Затворник говорит, почему же увидел святой Андрей Христа ради юродивый Пресвятую Богородицу? Потому что стяжал заповеди Божьи. Одна из заповедей блаженства говорит: «Блаженни чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Святой Андрей очистил свое сердце от скверной плоти и духа и лицезрел Владычицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию. И она ему открыла волю Господа, что Господь услышал их молитвы. Она, как заступница усердная, защитила их от всякого зла. И мы в день Покрова, конечно, тоже обращаемся к Пресвятой Богородице. Особенно этот праздник связан и с воинством нашим, с нашими защитниками, потому что история нам рассказывает, что многие монастыри, посвященные этому событию, этому празднику Святого Покрова, многие храмы, они именно были воздвигнуты, сооружены и построены по случаю того, что наша страна по милости Божьей и заступничеством Владычицы нашей Богородицы одерживала разные-разные победы. Это была победа и с всякими погаными мусульманами, которые тогда восставали на Русь святую. Они ее опустошали. Это связано, конечно, и с разными другими польскими войсками, и шведскими войсками, и со всеми теми, где воин, который обращался к Богу, который сотворил молитву, одерживал победу. И вот на самом деле нам надо принять это к некоторому сведению, для того, чтобы и мы, христиане 21 века, не забывали обращаться в молитве и по случаю того, что происходит вокруг нас. И, конечно, на поле брани своего внутреннего человека, потому что всегда у человека есть какая-то брань, и враг рода человека искушает его и хочет его сбить с пути, и хочет, чтобы этот человек и в церковь даже не ходил, и не молился Богу, не исповедовался, не причащался, не постился. Вот так враг рода человеческого работает именно на поле брани нашей души, которая настолько дорога пред Богом, что Отец Небесный отдал Сына Своего, возлюбленного Сына, Сына Своего Единородного, чтобы верующий в Сына Божьего не погибл, но имел жизнь вечную. И мы сегодня обращаемся к Пресвятой Владычице и говорим ей: «Радуйся, радости наша, покри нас от всякого зла честным Твоим амофором. Аминь». Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с великим праздником Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. Дай Бог, чтобы сей благословенный покров всегда был на наших семьях, на обителях святых. Вот это событие же, видите, не во время литургии случилось, а во время всеночного бдения. И вот хочу заметить, что когда мы, христиане, немножко вот хотим пополовничать, посетить святые обители, известные или, может быть, не очень известные монастыри, то самая главная жизнь в монастырях, она происходит именно во время всеночного бдения. И братья-монахи исповедуются во время всеночного бдения, и многие решаются скорби, всякие испытания, потому что это настолько сильная молитва. Вот каждый пусть возлюбит эту службу, всеночное бдение, потому что кто-то из мудрых людей сказал: кто не полюбит всеночное бдение, тому в Царстве Небесном будет скучно, потому что там непрестанное всеночное бдение, там непрестанная Евхаристия, там непрестанное благодарение Богу за все Его великие и спасительные благодеяния, которые Он изливает на весь род человеческий. Причастников мы поздравляем с принятием святых спасительных страшных Христовых тайн. На предстоящей седмице, в субботы, всеночное бдение и литургия, все по расписанию. Храни и укрепи всех Господь.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Никулиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

Братья и сестры, 2 октября по православному календарю наша Святая Православная Церковь празднует память святых священномученика Киприана и мученицы Иустины, блаженного Андрея Христа ради юродивого, преподобного Кассиана Угличского, мучеников казанских Иоанна, Стефана, Петра, Бориса, Иакова, Феодора, Сильвана, Василия, Димитрия, Михаила, Иоанна и Василия, благоверной княгини Анны Кашинской, блаженного Киприана Суздальского, мучеников Феоктиста, Давида и Константина, князей Арагвецких, Феодора Гавры, Георгия Афонского.

Братья и сестры, 2 октября по православному календарю, 15 октября по гражданскому, наша Святая Православная Церковь празднует память святых священномученика Киприана и мученицы Иустинии. Жили они в конце III, в начале IV века. Отечеством Киприана была Антиохия в северной части Сирии. Известно, что Киприан обучался философии и волхованию в языческой Греции и Египте и удивлял всех своими познаниями в тайных науках. Путешествуя по разным странам и совершая перед народом всевозможные чудеса. Прибыв в свой родной город Антиохию, он поражал всех своими способностями. В это время здесь жила дочь языческого жреца Иустиния. Она уже была просвещена христианской верой, первое понятие которой получила случайно, услышав слова о Христе из уст диакона, проходившего мимо дома ее родителей в то время, когда она сидела у окна. Молодая язычница постаралась больше узнать о Христе, первая весть о котором так глубоко запала в ее душу. Иустиния полюбила ходить в христианскую церковь, слушать Слово Божие и, наконец, приняла святое крещение. В скором времени она убедила и родителей своих в истине христианской веры. Языческий жрец, приняв крещение, посвящен был в сан пресвитера, и дом его сделался благочестивым христианским жилищем. Между тем Иустиния обладала замечательной красотой, обратила на себя внимание одного богатого языческого юноша по имени Аглаид. Он просил ее стать его женой, но Иустиния, посвятив себя Христу, отказалась от брака с язычником и тщательно избегала даже встречи с ним. Однако он настойчиво преследовал ее. Видя неуспешность всех своих стараний, Аглаид обратился к знаменитому волхву Киприану, думая, что все доступно его таинственному знанию, и просил волхва подействовать своим искусством на сердце Иустинии. Киприан, надеясь получить богатое вознаграждение, действительно употребил все средства, которые мог почерпнуть в науке волхвования, и, призвав на помощь бесов, пытался склонить Иустинию на брак с полюбившим ее юношей. Ограждаемая силою своей всецелой преданности единому Христу, Иустиния не поддалась никаким ухищрениям и соблазнам, оставаясь непреклонной. Тем временем в городе появилось моровое поветрие. Распущен был слух, что могущественный волф Киприан, которому не удается его волхвование, мстит целому городу за противодействие Иустинии, наведя на всех смертельную болезнь. Перепуганный народ приступил к Иустинии как к виновнице общественного бедствия и убеждал ее удовлетворить волхва, выйти замуж за Аглаида. Иустиния успокоила народ и в твердом уповании на помощь Божию обещала скорое освобождение от губительной болезни. И действительно, как только она помолилась Богу своей чистой и крепкой молитвой, болезнь прекратилась. Эта победа и торжество христианки были одновременно полным посрамлением Киприана, считавшего себя могущественным волхвом и похвалявшегося знанием тайн природы. Но это же послужило и ко спасению человека, одаренного сильным умом, который главным образом по заблуждению растрачивался на недостойное употребление. Киприан понял, что есть что-то высшее, чем его знания и таинственные искусства, чем та темная сила, на помощь которой он рассчитывал, стремясь поразить непросвещенную толпу. Он понял, что все это ничто перед познанием того Бога,
которого исповедует Иустиния. Увидев, что все его средства бессильны против слабого существа, молодой девушки, вооруженной только молитвой и крестным знамением, Киприан постиг значение этих двух действительно всемогущих орудий. Он пришел к христианскому епископу Анфиму, рассказал ему о своих заблуждениях и просил научить его истинам христианской веры, чтобы подготовиться к единому истинному пути, открытому Сыном Божиим, и затем принял святое крещение. Через год он был поставлен иереем, а потом епископом. Между тем, как Иустиния была посвящена в диаконисы и поставлена начальницей общины христианских дев. Одушевленные пламенной любовью к Богу, Киприан и Иустиния много послужили распространению и утверждению христианского учения. Это навлекло на них гнев противников и гонителей христианства. Получив донос о том, что Киприан и Иустиния отвращают народ от богов, правитель той области схватил их и повелел истязать за веру во Христа, которую они непоколебимо исповедовали. Затем он отослал их к римскому императору, бывшему в то время в Никомедии, по приказанию которого их усекли мечом. Священномученик Киприан и мученица Иустиния почитались уже древней церковью. Святитель Григорий Назианзин говорил о них в своих проповедях. Императрица Евдокия, супруга византийского императора Феодосия-младшего, около 425 года написала в их честь стихотворение. Святая Православная Церковь воспевает в Кандаке святым мученикам. От художества волшебного обратився богомудрик к познанию божественному. Показался еси миру врач мудрейший, исцеление даруя чествующим тя, Киприане со Иустинею, с ней уже молися человеколюбцу владыце, спасти души наши. Молитва священномученику Киприану и мученице Иустинии. О, святые священномученичи Киприане и мученице Иустина, внемлите смиренному молению нашему. Аще бы временное житие ваше мученически за Христа скончали исти, но духом от нас не отступаете исти, присно по заповедям Господним шествуйте нас научающие, и крест свой терпеливо нести нам пособствующие. Все дерзновению ко Христу Богу и причисти Его Матери стяжали исти, тем же и ныне будете молитвенницы и ходатые о нас недостойных, будете нам заступницы крепцые, да заступлением вашим, сохраняем невредимы от бесов, волхвов и человек злых пребудем, славящие Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Дорогие братья и сестры, 2 октября по православному календарю. Дорогие братья и сестры, 2 октября по православному календарю и 15 октября по гражданскому календарю.